0: печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
1: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК УГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным бывшему директору ФСБ и секретарю Совета Безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как центр досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
2: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
1: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
3: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
4: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кавыки там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
3: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам ВЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
4: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности. Они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются...

0: как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которых они, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но и все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
1: Спасибо, Геннадий, оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
2: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если вожжи отпустить. Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать. И силовые структуры обязательно. Потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место, как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
1: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
0: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых и не только волос, там в 70 с лишним лет возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживать, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные дела, политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя, в общем, таким незаменимым и сокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен, прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
1: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже больше... Уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит. Ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
3: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
4: Мы видим, какую угрозу представляет международные террористические организации, деятельность которых становится активнее и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
3: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
5: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
3: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
5: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
3: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
6: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
3: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за три дня до Большой войны.
7: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
3: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров. Тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
7: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
3: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23-го в петербургском кафе зет-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 2024 года 4 боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за 2 недели до этого США передали в Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важной историей называют 3 возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Анте». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
1: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность. И меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилии интересуют, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
2: А сейчас... Да, видно, что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну, и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
1: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
2: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что, ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно, придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
1: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, в возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
0: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретется его председатель, там, директор ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет никак, ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих, мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу, но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на королеву. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину по многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то и поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личная комбинация Путина самого.
1: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
0: К лучшему нет, к худшему да.
1: Угу. А в каком направлении к худшему?
0: Ну, я думаю, еще хуже. Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит сгореть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должностей, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, который его там охраняет, там чешет, кормит, поит и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, он все-таки спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономию сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню, мы охраняем Вову теперь, нужно даже мол, да, писать теперь. Вот. И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что...
1: То есть получается такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал. То есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычаи тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, и в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно видеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
3: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
3: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен, скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
3: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
3: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера. А вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, и другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
3: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением, на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
3: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Вообще адаптация к насилию – это то, как... я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
3: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
3: Чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Какая же она, внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
3: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя иммиграция, это вполне себе нормальная внешняя иммиграция. Но разные люди выбирают по-разному.
3: Те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Ну, давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
3: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
3: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, он, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
3: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
3: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
3: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство. Он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция. Он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
3: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
3: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
3: Вы... иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
3: сложное,
1: чем мы представляем.
3: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
3: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь. О! Ему референт говорит: Леонид Ильич, осторожно, это Олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который делал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает: простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает: простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
3: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
3: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 14 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Целью российского удара вблизи границы Украины с Польшей мог быть пассажирский поезд, на котором ехали высокопоставленные советники по национальной безопасности и бывшие лидеры ряда стран НАТО и Европейского Союза. Кремль заявляет о возможности проведения трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей США, Украины и России, но по-прежнему настаивает на устранении первопричин конфликта. Центральный банк России оставил без изменений базовую ставку по кредитам, как цены на бензин разогнали инфляцию летом. Также сегодня.
3: Наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Баратынский, умели справляться с жаждой успеха. Они не мыслили возможным приобретение поэтической славы в обход стихов.
2: Исполнилось 90 лет поэту Александру Кушнеру. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал сегодня экстренное совещание в правительственном центре безопасности в связи с российскими ударами по Украине вблизи польско-украинской границы. Один из таких ударов был нанесен беспилотником по пассажирскому поезду, следовавшему за так называемым дипломатическим поездом, в котором ехали, среди прочих, советник канцлера Германии Фридриха Мерца

0: это еще один удар, это огромный вызов для России, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, и это означает, что мы должны удвоить усилия по поддержке жертв агрессии. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что действия России уже вышли за рамки того, что принято считать гибридными атаками. Речь, по его мнению, скорее идет о кинетических атаках на территории НАТО и Европейского Союза.
1: Просто называть эти акты саботажа российскими гибридными атаками, пожалуй, уже неправильно. Они требуют другой квалификации, потому что практически за всеми взрывами, происходящими сейчас на военных заводах и складах в Европе, наиболее вероятно стоит российский след и просматривается российский почерк. Поэтому это требует и сильной реакции со стороны всей Европы, коллективной реакции. Опять же, Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией. Но Россия, судя по всему, так не считает. Де-факто она уже находится в состоянии конфронтации с евроатлантическим пространством, и происходящее выходит далеко за рамки того, что принято называть гибридными атаками.
0: Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На фоне таких демонстративно-агрессивных действий России в отношении Украины и стран НАТО, российские представители делают заявления, касающиеся возможности возобновления переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным сейчас возможна только в Москве, но самое главное, совершенно однозначно дал понять, что Россия не собирается останавливать боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся.
2: Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет.
0: Это был Сергей Лавров. Владимир Путин во время пребывания в Индии в конце прошлой недели заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу, но одновременно обвинил коллективный Запад в попытках развалить Россию. Новым в этом заявлении было то, что, по мнению Путина, в прошлый раз развалить Россию предполагалось, поддерживая сепаратистское движение на Северном Кавказе. И вот теперь при помощи киевского режима.
3: Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцировал. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилась первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине.
0: Путин также много рассуждал о том, как страдает экономика Запада из-за отказа от импорта российских энергоносителей, но все-таки обращу ваше внимание на словосочетание «первопричина конфликта», употребленное Владимиром Путиным, в том смысле, что эта первопричина как раз коллективный Запад, пытающийся развалить Россию. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта в Украине без ликвидации, подчеркну это слово, этой первопричины невозможно.
4: Нет, наши условия хорошо известны первопричины специальной военной операции. И эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы. Для самих переговоров никто условий не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом

0: ситуация на земле для украинцев становится хуже.
1: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки по неподтвержденным данным, новая трехсторонняя встреча по Украине может состояться, причем уже в октябре и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом в редком публичном выступлении специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который неделю назад проводил переговоры в Москве и Киеве, вновь подтвердил, что главным камнем преткновения на пути к достижению компромисса является территориальный вопрос, и что многое действительно зависит от ситуации на фронте, которая постоянно меняется. Кушнер выступал по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия». Самый сложный вопрос по-прежнему территориальный. Я думаю, что во многом его решение, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а ситуация там довольно динамичная. Прогресс в технологиях и то, как меняется характер боевых действий, на мой взгляд, превзошли ожидания обеих сторон. И одна вещь, которую я усвоил в политике, заключается в том, что любой эксперт, с которым вы поговорите, может предложить множество идей, сценариев, но никто на самом деле не знает, что произойдет. Поэтому в реальности остается так много различных вариантов развития событий. Но допустим, что стороны будут готовы найти компромисс и все-таки договориться по вопросу территории. Тогда, очевидно, мы могли бы перейти к следующему этапу. Это был специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Кушнер отметил, что публичные заявления политиков часто не совпадают с их действиями, а также сказал, что сторонам конфликта все-таки удалось продвинуться в выработке послевоенной структуры безопасности. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление президента США Дональда Трампа, который публично призвал Владимира Зеленского перестать бить по заводам в России, производящим дизельное топливо. Но надо отметить, что это заявление было сделано на фоне нового резкого повышения цен на нефть из-за войны в Персидском заливе, а теперь и ухудшившейся ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов там. Из-за этого подорожали бензин и еще больше дизель. Господин Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить наносить удары по дизелю в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизель, потому что это создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, это происходит из-за России и Украины. Так что мы об этом говорили с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизелю. А Центральный банк России в конце прошлой недели впервые за несколько месяцев оставил без изменений базовую ставку по кредитам на уровне 14% годовых. Более того, пошли разговоры о том, что Центробанк может даже опять начать повышать эту ставку из-за разгона инфляции в России, во многом связанной с дефицитом вот все того же бензина и дизельного топлива. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
2: Решение не то чтобы совсем уж неожиданное, учитывая, что на предыдущем опорном заседании по ставке в июле, в ходе которого обновился среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ, было пересмотрено среднее значение ключевой ставки до конца текущего года. Вилка тогда повысилась до 13,7-14% годовых, что предполагает максимум одно снижение за оставшиеся до 2027 года месяцы. Причины паузы объясняются просто. Если ориентироваться на заявление Совета директоров ЦБ, сопровождающее публикацию решения по ставке, то логика там простая. Рост цен в июле серьезно ускорился, в том числе из-за, цитирую, «временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», конец цитаты. В июльском заявлении это называлось «шоком предложения из-за разовых факторов». С того времени, еще одна цитата, «рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции», конец цитаты. То есть выросшая стоимость перевозок уже начала сказываться на других ценах. Чем дольше длится так называемое временное сокращение мощности в отдельных отраслях, тем выше так называемые проинфляционные риски. Со стороны спроса эти риски тоже присутствуют. Один из ключевых – бюджетный дефицит, который уже привел к необходимости пересмотра базового сценария ЦБ. Есть и другие причины, по которым Банку России следовало как минимум взять паузу в снижении ставки. Причины, о которых в заявлении Совета директоров не говорится. За лето курс рубля снизился на 20-25% к основным валютам, прежде всего китайскому юаню, что оказывает влияние на цены импортных товаров. Да и с предложением импортных товаров за лето в России ситуация изменилась, поскольку в логистических центрах российских маркетплейсов они горели и продолжают гореть наряду с товарами отечественных производителей. Снижение ставок, а значит и привлекательности банковских депозитов, является одним из факторов, хотя и не главным, оттока денег из банков и оттока капитала из страны. Это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля и роста цен на импортные товары. Еще один фактор, который гарантирует рост инфляции в конце года. Самое сильное за последние годы повышение тарифов ЖКХ, запланированное уже на 1 октября. Несмотря на все это, нынешнее решение может вызвать новую волну критики и со стороны крупного бизнеса, недовольного дорогими кредитами, и со стороны экспертов и чиновников, которые давно призывают закрыть глаза на инфляцию и дешевыми кредитами стимулировать инвестицию, которые, дескать, помогут нарастить предложение товаров на потребительском рынке. С задачей запустить новый инвестиционный цикл нынешнее решение Банка России действительно малосовместимо. Да и побороть рост цен высокими ставками сейчас едва ли возможно. Динамика цен определяется соотношением спроса и предложения. И цены растут, когда спрос выше, чем предложение. Высокие ставки делают покупки в кредит разорительными, банковские депозиты привлекательными. Спрос снижается, появляется отложенный спрос. Проблема в том, что и со стороны предложения высокие ставки действуют угнетающе. И два года стагнации гражданского сектора экономики, депрессии отдельных отраслей того же сектора – лишнее тому доказательство. Предложение может начать сокращаться быстрее спроса, как это, например, происходит из-за украинских ударов. Да и без них, в условиях стагфляции, а сейчас именно она, высокие ставки далеко не всегда панацея. Пресловутые шоки предложения она усиливает и делает более длительными. Это вовсе не означает, что снижение ставки решит проблемы. И, получив дешевые кредиты, бизнес кинется инвестировать в расширение производства, которое приведет к опережающему росту предложения и обузданию инфляции. Во-первых, для инвестиций сейчас в России далеко не лучшее время. Не только и не столько из-за дорогих кредитов. Чего стоит один недавний указ Владимира Путина о временном внешнем управлении плохо защищенных объектов критической инфраструктуры. Во-вторых, как показывает опыт пресловутого инвестиционного бума 2023-го, начала 2024-го годов, инвестиции инвестициям рознь. Строительство еще одного военного завода к росту предложения на потребительском рынке не приведет. А вот спрос повысит. Работники нового предприятия начнут этот спрос предъявлять немедленно после получения первой зарплаты. Собственно, это и явилось основной причиной того, что предложенная руководством Банка России схема не сработала. Изначально предполагалось, что высокие ставки сдержат спрос, а предложение начнет расти за счет тех самых инвестиций 2023-2024 годов. Вот только оказалось, что инвестиции инвестициям рознь.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Планировавшееся на сегодня представление совместного плана Ирана и Омана о правилах прохода судов через Ормузский пролив отложено, несмотря на то, что еще в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что между Тегераном и Маскатом по этому вопросу достигнуто полное взаимопонимание. Ситуация в Ормузском проливе вызвана не политикой Ирана, а агрессией против Исламской Республики Иран. Вместе с тем Иран и Оман в итоге достигли взаимопонимания относительно нового механизма открытия Ормузского пролива. Однако его реализация зависит от выполнения Соединенными Штатами обязательств, взятых ими на себя в рамках меморандума, заключенного между Ираном и США. Если Соединенные Штаты готовы вернуться к выполнению собственных обязательств, то достигнутое между Ираном и Оманом взаимопонимание может быть реализовано. Так что между Ираном и Оманом принципиальное согласие по этому вопросу уже есть. Тем временем Саудовская Аравия полностью закрыла нефтепровод, качавший нефть на экспорт альтернативным маршрутом в порт Янбу на Красном море из-за повреждений, которые нефтепроводу в пятницу нанесли дроны. Остановка нефтепровода ставит под угрозу доставку 4% мировых поставок нефти. Суточный трафик судов через Ормузский пролив в выходные упал ниже 10%. Торговых судов. Еще на прошлой неделе это были 14 судов в день. «Время свободы». Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксен в прошлом году возобновил контроль над чешской компанией Makes International. Это следует из документов, поданных в чешские налоговые органы для отчетности компании за минувший год. Мейксен также владеет в Чехии квартирой площадью более 100 квадратных метров и большим земельным участком. Как рассказывает моя собеседница, корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер, новое появление имени Мейксена в списке владельцев чешской компании, скорее всего, связано с изменениями в чешском налоговом законодательстве, которое сильно усложнило управление компаниями через подставных лиц. Давайте прежде всего поговорим о том, как глава избирательной комиссии в Петербурге оказался владельцем компании в Чехии и каким образом он восстановил контроль над этой компанией уже во время войны, когда война уже шла несколько лет.
3: Этой компании уже очень много лет, она была основана в 2009 году, и она, в принципе, изначально принадлежала семье Мейксиных. То есть среди собственников этой компании изначально числился отец Максима Мейксина, то есть главы Петербургского избиркома. Его зовут Семен, потом там числилась его жена и супруга его отца. Уже много лет эта компания существует. Там они меняли список этих владельцев. Когда Максим Мейксен занял уже впервые государственную должность в 2013 году, его имя исчезло из реестра, но там оставалась его жена. Потом вышел закон о том, что и дети, и супруга не имеют права тоже владеть за рубежом каким-либо имуществом. В частности, там речь шла в законе о компаниях, потому что нету прямого запрета на владение недвижимостью, там, квартирой или домом. Но если ты уже сдаешь его в аренду, и если у тебя есть компания, которая имеет оборот, то это означает, что ты имеешь банковский счет. А если ты имеешь банковский счет, то это запрещено законом. Собственно говоря, эта компания, она существует много лет. И когда Мейксин уже пошел по карьерной лестнице вверх, потом исчезла его жена из этого списка, и я так понимаю, что перевод этой компании на номинального владельца, он не был связан с войной, я не знаю, какие были аргументы, но это произошло в 2021 году. Это было до войны, но, тем не менее, незадолго до войны. Вот. И много лет этой компанией владел вот этот номинальный владелец. Я этого человека нашла в Фейсбуке, поскольку в чешских налоговых органах есть его адрес, и указано, где он живет, и там есть дата его рождения. И, собственно, вот по вот этим данным я обнаружила в Фейсбуке его страницу, этого номинального лица. Это молодой человек, и абсолютно понятно из его Фейсбука, что он совершенно никакого отношения к этим миллионам евро не имеет. У него там есть фотографии из квартиры, где он живет, он совершенно такой скромный парень, но ходит он в спортзал, но есть у него там какая-то машина, но он никак не выглядит как человек, у которого там миллионы в кармане. Я не могу доказать, да, я предполагаю, что он номинальное лицо, но тем не менее, имея вот эти все данные, особенно документы, которые появились в 2025 году, то есть изначально мы не могли говорить о том, что это номинальный владелец. Может быть, действительно так произошло, что эту компанию семья Мейксиных решила продать, да, этому человеку. И, может быть, он действительно решил ее купить. Но вот сейчас, когда вернулись в реестры реальные имена опять отца и сына Мейксиных, теперь уже стало понятно, что это 100% номинальное лицо.
1: Ну, а чешские власти как-то обратили на это внимание?
3: Да, на самом деле, на то, что семья Мейксиных вернула контроль над этой компанией, я нашла в чешском издании «Vokspot». Они публиковали об этом статью. То есть они, естественно, написали о том, что это возвращение состоялось, что контроль опять возобновлен, но там не было документов, и эти документы я искала сама для того, чтобы русскоязычному читателю, нашим читателям, было понятно, что это действительно правда. Да? И то есть есть в статье ссылки, на которые человек может кликнуть и посмотреть на эти документы.
1: А сам он появлялся как-то в Чехии? Есть ли какие-то его следы?
3: «Vokspot», это издание «Vokspot», оно звонило доверенному лицу Мейксиных. Этот человек, он живет в Теплицах, он русскоязычный, и в документах налоговых есть доверенность от вот этого номинального лица, который живет в Германии, молодого человека, на его имя. И он сказал в интервью, что он знаком как с Максимом Мейксиным, так и с его отцом. И, собственно говоря, очевидно, что этот человек контролирует эту компанию как бы в угоду семьи Мейксиных.
1: Это была корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер. Ну и последняя тема. 90 лет исполнилось сегодня поэту Александру Кушнеру. Педагог по образованию, он стал профессиональным литератором в 60-х годах. Кушнер – автор десятков книг, стихов и статей о классической и русской поэзии. Среди самых известных книг – поэтические сборники «Первое впечатление», «Прямая речь», «Таврический сад», «Кустарник». Сегодня, в честь юбилея Александра Семеновича Кушнера, в нашем выпуске прозвучавшее на волнах «Радио Свобода» его эссе, посвященное поэтической славе.
4: Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. «И ныне я новым для меня желанием томим, желаю, славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтобы ты мною окружена была, чтобы громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне». Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Боротынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стихов, каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века. Я люблю ее верной и неизменной любовью. Но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост, всяческая экзотика, экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 909 года, не нарядись она в испанское имя Черубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анинского. Сейчас принято охать и ахать по поводу «Бродячей собаки», «Привала комедиантов». А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через бродячую собаку. И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное, искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 63-м году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне, только вместо Колизея лужники». А стихи вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели, ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский, его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Не важно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой. Все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты, кто только не писал Ахматову, начиная с Модильяни, и Альтман, и Петров Водкин, и Терса, и Тышлер, и Сарьян, а статуэтка работы Данько. Но вот что следует отметить. Слава сегодня подешевела. Телевидение, радио, многомиллионная аудитория сделали ее слишком доступной. В роли народных кумиров мы видели таких жуликов, что само понятие славы захотелось пересмотреть. Считаю это, между прочим, нашим большим завоеванием, честное слово. Борясь с чудовищем, сидящим во мне, так же, как в моих товарищах по перу, могу все-таки вспомнить, что еще лет 20 назад написал стихи, приблизительные на эту тему. «О, слава, ты также прошла за дождями, как западный фильм, не увиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит, и в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне».
1: Это было эссе Александра Кушнера поэту Александру Семеновичу Кушнеру. Сегодня исполняется 90 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах. Они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
7: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
8: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
9: Была в какой-то момент идея делать серии портреты людей, сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра — это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
8: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
7: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании. Согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212-1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом через неделю я оказался в матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
8: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал систему видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью. Организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
7: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красные зоны, это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересное начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут на лысо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот это, вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, в который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они ни себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да, то есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
8: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
7: То есть утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие, ну все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот Покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь, есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
10: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

0: ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой. Можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать, либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, тебе могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке. Ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разные. Там «Сектор газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: кто что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать. Поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили. Всякие забеги, игры, волейбол. Туда это. Ну, я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле, сам особо инициативу не проявлял. Все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем КВН. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал КВН, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья Уголовно-исполнительного кодекса, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих, вот, в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно в первоначально, когда ты вот, вот, во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, за то, что я политический заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые два месяца кратковременное свидание. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые три месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток, если там в колонии специальное помещение – отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал и с мамой, с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в Матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в Матросской тишине. Моя жена, это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в Матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура. То есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, и все. Меня увели, ее увели тоже. То есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все, телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьевым уже тоже, они сидят в печенках, и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим. А федеральные, ну, поскольку если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику. Это Петровка там 38, это интересно, да. Там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне говорили, что вот я это понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там. По телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже смотрел эти постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители». Тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в колонии там вообще прикольно, там у них, достаточно все современно сделано. У них есть такой видеосервис, фактически, там, колонии. И там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратские. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется что-то такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить...
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я... участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, явно не садисты, которые просто, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я скрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужа крови, потеряю сознание, там, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
21: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
22: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
23: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: Женю Радиос.

0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
2: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
3: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
2: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
4: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
5: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
6: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
7: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года. По основанию трудоустройства.
6: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
7: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
6: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
8: Это Дубай. Комплекс Мединат Джумейра Ливинг. Прямо напротив Бурдж Аль Араб, знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там 4-комнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
6: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
8: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с 3 спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
6: Еще в 2022 году «Важные истории» опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном. А по данным «Важных историй», только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
9: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
10: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
9: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
10: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
9: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, по сути, если так назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
10: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва-Ила, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
9: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
9: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. А чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление Ютуба с ней сказывается.
11: Просто после дворца Путина, чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, как бы. Поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, этот масштаб запредельный. И вопрос уже не в том, чтобы удивляться. Вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. Что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинской банды именем Российской Федерации. Придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, на, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
9: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. Подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной. Насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
11: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или, там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно

0: Здравствуйте, все мужики СВО, Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжил.
1: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута.
2: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
3: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
2: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
3: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
2: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
4: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
2: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
5: Семья против?
6: Поддержали.
5: Но не сразу.
6: Конечно, немножко были в шоке.
2: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23-го года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
7: Знаете, что я господин Песков?
8: Да.
7: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
8: Угу.
7: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
2: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
9: Вот, то есть я же не могу силой заставить. А вы можете сами принять решение. Ну как я так? Ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
8: Нет.
9: Ну как такое решение?
8: Говорю за других.
9: За себя примите решение.
8: Ну,
9: за себя я принял решение.
8: Я вижу, что вы здесь.
9: Ну, вы же тоже здесь.
8: Ну, конечно. Я бы принял это решение. Но, к сожалению, меня не отпускают.
2: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26-го года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
0: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция, и с нами

0: по-прежнему в прямом эфире. Журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячев. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос. В материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента от старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
1: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону они обязаны в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий. В Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию. Господи, где она только не была. Амстердам, сердечко у нее. До сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов. Он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Ну вот, не повезло ему с мамой. Мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять уследуют из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это мне все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 000 000 рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
0: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но, да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
2: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот, говоря об этих людях, но, или не людях скорее, но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна. К моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и, убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых там, знаете, там несколько там процентов на самом деле.
0: Ну вот да, можно там предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фишке написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура — это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас, это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений. Самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться, бесконечно переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того, какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет». Бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа, иди сюда. Ничем тебя не ослеплю. Заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтобы помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот мы, Замятина, которые вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и Брэдбери, можно вспомнить, Фаренгейтом и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про новоясов частей прочитать, если вы
5: сражаете.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, лишенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла, переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим Спайдермена по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнака и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно, конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливость или отчуждение, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Ну, со своей собакой, там, не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну... Я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень круто. Интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же
5: живешь
4: все.
5: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, у меня это как-то все, я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. И эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия... Ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, мы... даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это... Мне кажется, это тема для стендапа. Особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически, вообще провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит странно, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы она укладывалась. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь.
5: Возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
5: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было два концерта в Херцегнове и в Будве. еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания, ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда – эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать. Да, да. Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко, до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
9: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
11: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
9: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Нордост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
10: А вот Зурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда, но его захватили чеченцы», – вспоминал Зурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Зурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Асланханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
12: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Асланханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское телевидение. Просил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. Кольцо. Тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, звонить по этим номерам, кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Почему ты в штабе, у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, чтобы родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений, их требований, никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, я журналист. Меня также попросил Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Я вечером повел его туда. Все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франгетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? Он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, выбрали мы несколько человек, там этот телефон. Один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда. Спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать. Все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
10: Утром 25 октября 2002 года Зурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Зурбеку Талхигову.
13: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Истержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Я говорю, конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
9: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
14: Это такая очень типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, Это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этому. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
9: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Нордоста.
13: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
10: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
15: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
16: То есть вас даже не допустили в здание суда?
17: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
15: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления

0: первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
1: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Нурдостом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Можно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательное там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
0: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
3: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряда терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов не длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
0: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нурдоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать.

0: На привлечение к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
1: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками, что это было спецсредство, то есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
0: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
2: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которое использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
3: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
2: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
4: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии. Но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети. Кто организовал операцию таким образом? Кто отдавал те или иные приказы? И кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных? А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
2: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карина Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
3: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
4: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
3: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92 году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием отстранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
4: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
3: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, а все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
4: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Славу Магутина.
3: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
4: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношение власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
3: Быта.
4: Культура быта, совершенно
3: быта,
4: верно.
3: Да.
4: И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
3: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
4: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
3: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. Из каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
4: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
3: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация — враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
4: А что в этом плохого?
3: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашний порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
4: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
3: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
4: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
3: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
4: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
3: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней. В этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
4: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
3: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, потому что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
4: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
3: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, совсем там тяжелых ситуаций. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это безусловная история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
4: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
3: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно... Вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
4: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
3: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили, наш последний спектакль в России был весной 22 года. Это детский научный спектакль в электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонят мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z, и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое отстранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы, со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, на намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что, ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
4: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
3: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
4: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
3: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
4: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
3: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации. Хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто, и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
5: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчук. Всего доброго.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень. очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
14: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
13: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит «Радио «Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня
1: сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкриджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России, очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый российский выступ к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически.
6: То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, и российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
7: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
7: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
8: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
7: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
9: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, ну, другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
7: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
10: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически, история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки — сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший ChatGPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим
6: хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности модели искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чигадаева.
11: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
6: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
11: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом. С американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом.

0: недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля? Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно? Потому что все-таки искусственный интеллект — это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях, не очень понятно ни китайской, ни американской стороне. Но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что, опять, они говорят: хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
1: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
0: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали: мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
1: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
2: Прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении.

0: объявлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
1: Ну а такие референдумы действительно возможны?
0: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
1: А каков механизм организации подобных референдумов?
0: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общинами, между сторонниками присоединение к Ирландской республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнение, которое проводило на самом деле не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской Республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
1: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
0: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которое существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза, потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме двумя годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего love story, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
5: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
6: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
5: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле эта же пьеса про то, что русские именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это посвятить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
6: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
5: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
6: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Славу Магутина.
5: Чак Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
6: Это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношения власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
5: Быта.
6: Культура быта, совершенно верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
5: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
6: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как литература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
5: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра, и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
6: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
5: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
6: А что в этом плохого?
5: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там, или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там, как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
6: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
5: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать, чтобы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
6: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
5: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
6: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
5: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
6: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
5: Да, это мысль Андрея. Россия — это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, потому что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия — это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
6: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны — это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
5: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, совсем там в тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
6: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
5: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно... Вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
6: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме «Как писать из боли и помогать другим». Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
5: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в электротеатре «Станиславский». Роналду никогда не догонят мою бабушку. И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы, не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, на намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
6: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор?
5: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И, кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
6: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
5: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
6: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
5: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации. Хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто, и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только, если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если бы у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может, быть и нет.
4: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Наши нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит «Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
15: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
16: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
15: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
17: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни. Другие достойно защищают нашу страну.
18: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
19: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семи? Точнее, у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
14: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года. По основанию трудоустройства.
19: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
14: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
19: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
20: Это Дубай. Комплекс Мединат Джумейра Ливинг. Прямо напротив Бурдж Аль Араб, знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и «Единую Россию» и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
19: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
20: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаево-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
19: Еще в 2022 году «Важные истории» опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще вообще с этой страной, у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
18: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло, так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
18: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
0: Ну, потому что там, на самом деле, я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
18: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот называть прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
0: Ну, я не думаю, что это прямо вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию в центре Риги. Она располагалась на Москва-Ил, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... Да-да-да. И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
18: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
18: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же и появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube здесь сказывается.
1: Просто после дворца Путина, чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, наворовали, награбили в стране триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, Поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, этот масштаб запредельный. И вопрос уже не в том, чтобы удивляться. Вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. Что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
18: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый «триединый день голосования».
1: Насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию при помощи ли умного голосования, при помощи ли делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
18: К еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Вот как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького интернетного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план – по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
6: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
21: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
16: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
21: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
16: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь...

0: Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
1: Семья против?
2: Поддержали.
1: Но не сразу.
2: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
0: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
3: Знаете, что я господин Песков?
4: Да.
3: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
4: Угу.
3: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
0: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
1: То есть я же не могу силой заставить. А вы знаете, сами принять решение. Ну как я, как так? Николай, ты у меня идешь на СВО?
4: Нет.
1: Ну как вы решили?
4: За других.
1: За себя примите решение.
4: Ну,
1: за себя я принял решение.
4: Ну, я вижу, что вы здесь.
1: Ну, вы же тоже здесь.
4: Ну, конечно. Я бы принял это решение.
1: Ну,
4: к сожалению, меня не отпускают.
0: Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
5: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячев. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента от старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
6: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщают, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое, но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой. Мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы часто слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек.

0: пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
1: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но опять же мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным, а пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки. И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
2: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно... Ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать... очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот говоря об этих людях, но или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна. К моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных заданутых там, знаете, там несколько там процентов на самом деле.
1: Ну вот да, можно там... предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля «Outloud», где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой, другом Борисом Барабановым представляли мюзикл «1984». Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да? Вот,
5: да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас, это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или его водят за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось.
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как пересчитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова ровно в такой же как бы ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться, бесконечно переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Ставин, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет». Бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю. Заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот мы, Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и Брэдбери, можно вспомнить, Фаренгейтом и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскан на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про новоясочный стих прочитать, если вы
5: понравился про новоясочный.
4: Мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно...
4: Да, расскажите предысторию.
5: Злободневная вещь, mm-hmm. Да. Мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы, из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганека. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим Спайдермена по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, дважды, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное
4: чувство.
5: Конечно. Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы невесты. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну... Я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же
5: живут в этой среде.
4: Да, да, да.
5: Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. И эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь,
5: возвращаешься, выключаешь, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
5: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну... террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда – эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Да, да, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался, и я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но... есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
9: Первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, Булках, я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление, что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригады, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь. Вот у нас был политрук, он морской офицер. Разжалованный, он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта. За что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивали. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места, и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост, и команду у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытереть. Еврей, ксёнс фамилия, странная очень, да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилось.
8: Разница во времени. Цена победы. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 2005 года.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Цена победы.
9: Вот война. Я отдаю должное тому, что вот как-то сумела страна не дать фашизму, немецкому фашизму, распространиться на территории России, Советского Союза. Но исторически говоря, мы, положив 30 миллионов людей, самых грамотных, самых здоровых, самых молодых, гениев, писателей, врачей, ученых, композиторов, и победив немецкий фашизм, укрепились собственный фашизм, сталинский фашизм. И особенно горько то, это вот я тогда не понимал, это я сегодня говорю. У меня 3 боевых ордена, поэтому никто не может усомниться, что мы делали, как мы делали. Но я теперь-то понимаю, война-то была организована 2 человеками, Гитлером и Сталином. Тот и другой хотел этой войны. Только Сталин вел ее бездарно. Если в первые 3 месяца вся западная группировка войск была разгромлена, половина убита, половина в плен, то сколько бы мы ни говорили о полководце великом Сталине, я не то, что никогда не поверю, я не верю, этого не было.
10: О своем сегодняшнем отношении к войне говорит ее участник и инвалид, кавалер боевых орденов, академик Александр Николаевич Яковлев. Его призвали в армию в августе 41-го. Ему не было еще и 18. И он, деревенский парнишка, только-только окончил 10-летку. Александр Николаевич поясняет мне.
9: Понятно, что по бойкости, как говорят, по умению ладить с окружающим миром и с людьми, деревенские ребята были гораздо ниже. Я как-то очень с внутренним испугом вот встретил новый для себя мир. Вот солдат, некоторых столько же лет, как и мне, но большинство постарше. И, вы знаете, ощущение было страха, причем гораздо больше, чем потом на фронте. Как ни странно, вот я вспоминаю те времена, вдруг я из деревенской поселковой обстановки с очень небольшим кругом людей попал в лагеря военные, вот казармы, где полк там целый, большое количество людей, рота там, батальон, и стал себя чувствовать гораздо более одиноким, чем перед этим.
10: Лагерь Бершеть, в котором проходил воинскую подготовку юный Яковлев, находился на Урале. Артиллерийский полк. Но Александра поначалу записали в танковые войска. Сказали даже, что направят в Челябинское танковое училище. Затем новая перетасовка.
9: Прошла неделя. Все собраться с вещами. Топаем в Пермь пешком 60 км. Все сажают в эшелон и везут. И неизвестно куда. Кормят селедкой. Только селедкой. Хлеба, правда, давали. И вместо в артиллерийское училище, танковое училище, авиационное училище, училище связи. Ну, после 10-летки все логично. Все собрались вот такого рода люди. Всех в Глазовское, 2-е Ленинградское стрелково-пулеметное училище, эвакуированное из Ленинграда, в город Глазов. Ну, эти все танкисты, летчики и прочие пошумели, как же так, то есть, ну, стали готовить из нас командиров взводов, потому что к этому времени, оказывается, что-то около 1 000 000 командиров взводов уже погибло.
10: Шла первая военная осень. Александр Николаевич вспоминает.
9: Проучился 3 месяца в Глазове, 3 месяца и 10 дней. Значит, наступает день Х, выстраивают 2 февраля 42 года на площади при температуре 40 градусов. Зима была в это 41-42 страшно холодно. Когда говорили о генерале зиме, доля правды в этом была. Больше такой зимы я что-то вот не помню. В Глазове доходило до 42 градусов. Но в этот момент что-то было около 40. Но нам все-таки разрешили, гуманисты, не стоять смирно, а притопывать ногами. И приказ, кому какое звание. Мне дали лейтенанта, поскольку я учился хорошо. Дали взвод еще вашей. Сказали, чтобы через 2 недели, или сколько там, я подготовил на фронт. А многие из них даже русского языка не знали. как-то подготовить воевать. Стрелять они никогда не стреляли. И нам не дали ни разу стрельнуть. Вот. Повторяли несуразицу военную, которую училище. Ничего же на фронте, что, чему меня учили в училище, не потребовалось. И вот поехал я с этим взводом совершенно неграмотных пожилых людей. Мне 18 лет и 2 месяца. Вот. На фронт. Но случилось получудо, мистика, в результате общей неразберихи. Однажды остановились на одной станции, стоим. Вдруг всех офицеров поодиночке в помещении вызывают. Сидят трое. Пехотный полковник, капитан первого ранга, морской, и третий в гражданском. Видимо, из спецслужбы или из особого отдела. И начинают, обычные вопросы в то время. Когда родился, где родился, кто отец? Вот эту всю ерунду. У них это все есть. Ладно, идите. Так сутки продолжалось. На следующие сутки снова вызывают, дают документ, вы отзываетесь из такой-то части, и вы направляетесь, вот вам все документы, на питание, на проезд, в распоряжение Балтийского флота. А уже Балтийского флота уже не было к этому времени. Питер был уже окружен.
10: 6-я бригада морской пехоты Балтфлота, куда 18-летний лейтенант Яковлев прибыл, наконец, вместе с другими такими же необстрелянными командирами, находилась на Волховском фронте.
9: Как раз буквально через какое-то время, когда окружили Власовскую армию. Первая встреча. Правда, первая встреча, когда подходили, тогда зарницы вот эти вот, стоящие постоянно огонь и шум, гам, выстрелы, стрельба. Тут стали переходить 3 человека, там 4 человека. Тех мы потихо, и у нас капитан был неплохой особист, он прощал вот зачисление, не докладывал. Но вот как-то, я помню, перешли 40 с лишним человек сразу в группу. Они с ним не видели, все равно их фильтрационный лагерь. Это я потом сказал, узнал, что это фильтрационный лагерь. Тогда тут погнал НКВД куда-то. Но я забыл, когда мы пришли к штабу бригады, выстрелили человек 8, что ли, нас. Выходит низенький человек, капитан первого ранга, смотрит на нас, все мальчишки, и говорит, сопли утереть. Мы рукавом тут же махнули. Вот вы прибыли туда-то, туда-то, там-то, там-то. Назначение получите в штабе. Начальник штаба, или кого там назвал, вот сейчас скажет. И я оказался командиром 3-го взвода роты тыловой разведки. Это вот ходить через к немцам по ту сторону и перед боем там безобразить. Вот, толп взорвать, то, ближайшие вот этой полосы. Думаю, что это по опыту вот тому от 2 до 10 километров зона, как говорится, действий была. Ну, где землянку взорвать, где поджечь, там что-то, какую-то суматоху навести. Ну, делали мы это.
10: В воспоминаниях побывавшего во многих боевых стычках и не раз раненого Александра Николаевича о войне я обратил внимание на часто повторяющееся словечко «повезло». О своем главном фронтовом везении Яковлев говорит так.
9: Если говорить о войне, что повезло, так вот мне повезло, потому что, хотя меня вначале за командира не считали, все моряки, балтийцы, они старше меня, да еще с элементами такого бравады, считали позором ползать по пластунски, только чтобы тельняга вот была видна, вот каски снимали с презрением, давай без козыр. У них было, конечно, железное правило, которое всеми свято выполнялось, не оставляли ни раненого, ни убитого у немцев. Хотя убьют, не убьют, приказы отдавали прекратить, все такое, дополнительные жертвы. Ничего не помогало. Это вот такая вот черта была действительно такая героическая, что ли. А вот о войне... Я вообще не люблю о войне рассказывать. Понимаете, любит рассказывать о войне, кто ее не видел и не знает, что это такое. Чего рассказывать? Мы стреляли, они стреляли, опять мы стреляли, опять они стреляли. Мы убивали, они убивали.
10: А вот вы, Александр Николаевич, вы знаете, что вы кого-то убили?
9: Понимаете, знаю. Я вот свои книжки, вот в новом издании она выйдет, просто прошу прощения у тех матерей. Хотя мне тоже досталось, я получил 4 пули. Вот в грудь на вылет, в ногу здесь с раздроблением. Кости мне вытягивали потом. Я еще ниже колена. До сих пор 2 осколка в легких и в ноге, в кости закапсулировались, как они выражали. Да, и тогда это делалось как само собой разумеющееся. Никаких сентиментов. Жалко было своих ребят. И понимаете, все прощалось, а ты убиваешь. Как-то про себя это полностью прощалось, что в это же время вот твой товарищ, который 5 минут, 2 минуты ты с ним разговаривал, а его уже нет. Он уже убит.
10: Что же происходит с душой и психикой молодого человека, когда он сталкивается с необратимостью таких гибельных мгновений.
9: Я помню первое крещение, когда у меня появилась уже злость такая военная. Когда я приехал, я не знал, как я буду стрелять по людям, что-то такое. Но взяли мы деревушку, и там висит в исподнем с бороденкой, он оказался бригадиром колхозным. Его немцы отступали из этой деревни, повесили. Знаете, вот это произвело и на меня, в том числе, и на моих вот товарищей, жуткое впечатление. Мы взяли аж следующую деревню, никто этого не приказывал. Полундра пошло, и как-то как можно этого старика повесить? Мне в голове не укладывалось. А потом это взаимное убиение было обычным делом. То мы что-то возьмем, то... Нет, занятие мерзкое. На войну я тогда смотрел, ну как, защиту отечества, понятно, против фашизма. О фашизме я ничего не знал, что это такое. Я не знал, вот у меня 3 ордена военных. Я вот и не знал, что я патриот. Мы просто воевали, старались честно воевать. И когда вот сегодня развелись этого шпана, называющий себя патриот, чтобы себя отделить от других. Это, по-моему, в случае войны они все в тылу окажутся. А воевать будут снова, которые не называют себя патриотами. Ну, это так вот отступление, мое отношение вот к этому делу.
10: Радио «Свобода. Цена победы». О своей войне, о ее тогдашнем и нынешнем восприятии в программе «Разница во времени» рассказывает Александр Николаевич Яковлев.

0: Александр Николаевич, а когда вы впервые увидели пленных живых немцев?
1: Вы знаете, я увидел первых живых пленных в июне 42-го года. Я недолго воевал. Мой взвод раза три сменился. Мне везло. Все считали, что вроде как... А потом еле-еле, говорят, в рубашке родился, вот все-таки одну пулю получил рядом с сердцем на вылет. Было-было. Какой-то ангел-хранитель все-таки позаботился. Значит, это было 16 человек, как сейчас помню. Почему помню? Был у меня во взводе такой матрос Прощелков Иван из Воронежской области. Как уж он получил весточку от какой-то сумятицы, ему брат старший написал письмо, что его семью немцы, отца, мать повесили, а отец был секретарь партийной организации. А детей на огороде прямо, они спрятались между грядками, как-то вот не выдержали, видимо, шум, всех застрелили. Мы не знали об этом. Я ему сказал, вот надо в штаб отвезти вот этих в особое дело. Такой порядок был, пленных. А знаешь, что пленные смирные, они, немцы, не будут убегать. Вот он их повел. А рота наша была автоматчиков. И автоматы действительно были. Я вот не могу сейчас сказать, что у нас не было оружия, не было боеприпасов, что нас плохо кормили на фронте. Вот как-то морскую пехоту, видимо, выделяли, что ли. Мы по нормам снажались Балтийского флота. А там и галеты, там офицерам даже сигареты американские. Я не курил, но да. Он их повел и всех перестрелял. Трибунал стали разбираться. И вот тогда он эту историю рассказал. Значит, жизнь ему спасли. Собралась тройка, обычно собиралась тройка, как в гражданке. Это прокурор приезжал, это кто-то из офицеров, и это кто-то из рядовых. Прокурор наставил, что нужен, ну, положен расстрел, а вот офицер и матрос против. Он погиб все равно. Он искал смерти. Понятно. Это вот первое пленное, а потом в нашу же вот задачу входила нашей роты еще и таскать языков. Это было дело тяжелое. Интересно, я первый тогда стал удивляться характеру немцев. Вот он воевал, прекрасно воюет, отстреливается до последнего. Взяли в плен, руки скрутили или там по голове шарахнули, он лег, все, оружия нет, становится совершенно дисциплинированным и идет, куда ему скажут. Вот, понимаете, меня все время это удивляло. Вот, бог я знает, так получалось.
0: Вас когда ранило? В каком году?
1: Это тоже в 42-м. Это осенью 42-го года уже я отвоевался и на всю жизнь.
2: А вот ощущения, вот вы шли на фронт, вы как представляли, как долго продлится война, чем она кончится, когда вы почувствовали перелом в ней?
1: Понимаете, первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление в войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но, когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, Булках, я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там Киев, это. Удивление. Что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь, вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный, он был капитан второго ранга, его разжали до капитана-лейтенанта, за что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь, он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивали. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост, и команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытянули. свидетель, еврей, ксенз фамилия, странная очень, да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилась вот такая вот штука. И быстренько, если он выходил первый, вот в данном случае он вышел на метров за 100 до немцев, когда они шли, вышел, там были окопы, и запел, смешно сказать, «Интернационал». Значит, это действительно иногда очень трагическое, страшное, кровавое, а иногда вот такие...

0: Рассказывать нечего. У нас, наверное, 50% погибло. И у них, наверное, в плен не брали. Нас ведь в плен не брали, немцы.
1: Морской пехот.
0: Мы тоже не брали. Страшное дело. Кроме случаев, когда уж очень наставил начальник особого отдела бригады, и то он действовал через этого начальника политотдела, что, смотрите, тот с угрозами, ребята, ну надо, ну и вы поймите, надо, так сказать, вот надо взять пленного и все такое. И то, а вот капитан, который, видимо, курировал вот наш батальон, что ли, я не знаю их, капитан был, я вам уже сказал, человек приличный. Вот если приведем пленного, он нам котелка, два спирта, у них запасы были в этих мужиков, значит, вот такие. Ну, а ребята, хорошее дело.
1: А вы сам не курили, а выпивать-то выпивали?
0: Нет, нет. Ну, как там? Я помню, 1 мая, как же нам, мы обязаны были перед боем? Ведь я не помню ни одного вот нашего выступления, атаки, чтобы не выпивши. Причем не просто грамм, какие наркомовские, как говорят, а так граммчиков 200, стаканчик, так сказать. Атаки-то были пьяные в основном. Значит, а почему 200? Потому что это зависит от старшины. Он просто на день опаздывал отчетный. Получит и на тех, которые уже не... А потом уже отчет пишет. Да, конечно, конечно. Но я так и не впился, вы знаете. Вот я вернулся домой, и чтобы мне вот как-то сразу захотелось. Да и не было дома. Отец на фронте. Три маленькие девочки. 3 года, 2 года, до 11 лет. Мама с коровой. Умри, корова. Мы, у нее все бы умерли. Но я когда вернулся, немножечко полегче стало, потому что стал пенсию получать. Там борду вот эту. У нас винный завод был рядом. Датки зерна. Для коров было, продавали инвалидам войны за полцены.
1: Да, Александру Николаевичу Яковлеву действительно повезло. Не только с бардой за полцены для инвалидов войны. Главное, он выжил. Получил образование, поднялся из бедности, сделал блестящую политическую и научную карьеру. А вот войну он, в отличие от многих из тех, кто воевал, вспоминает с отвращением.
0: Воевали... Понимаете, какое противоречие? Субъективно вот солдаты, не задумываясь, отдавали свою жизнь. Не задумывались над тем, что ради чего они это делают. Для них цель была все-таки внушена, и он в нее верил, что мы против фашизма боремся за свободу, так сказать. Но как она велась? Так бездарно и безответственно. А главное, ни капюлечки не жалея людей. Вот надо взять деревню, вот в атаку. Это потом немножко научились. Лучше окружить там ползком там. Что-нибудь разведку. А, в атаку, вперед, под пулеметы. Вот это вот безжалостность, неумение воевать. Да еще, знаете, сама психология. Я помню, что если кто-то взял что-то там, вот хитростью, сумел окружить, как-то все это подготовить, и у него там один погиб, один раненый, говорит, это трусовато. А вот кто-то... Напился до чертика. Ура, в атаку положил половину роты. Храбрый надо награждать. Он жизни не жалеет. Понимаете, вот эта похвальба людям, что он жизни не жалеет, проклятая. Это же преступный вообще лозунг. Побеждай и жизнь жалей. Нет, такого. Никто не говорит, что вы жалеете людей. И награждать, чтобы вот тех, кто выполнял задачи с наименьшим потерей, с наименьшей потерей. Тогда, когда я воевал, 42-й год, психология была дикая. Сама война по природе своей дикая. Я не знаю вот справедливых войн. Нет таких войн. Нету. Войны есть только несправедливые, потому что убивают людей. Да, сколько ребят погибло. Господи, первый вот я приехали к весне, по топкому снегу там, да еще в этих болотах такое было относительно затишье, артиллерийские обстрелы взаимные. Ну, ветками, ну, все, весна, май. Я в лес пошел и вдруг увидел поляна и оттаявшие солдаты наши. Еще снег между ними лежит, а лица оттаяли. Владимир Соломонович, это ужасно было. Молодые лица. Понимаете, даже тогда, будучи мальчишкой, у меня такое ощущение вот было, что они меня что-то спросить, вот хотят вот поговорить. Мне было так страшно, буквально страшно. Я посмотрел и потихоньку, пятясь, пошел оттуда. Ну, слава богу, мы предали их земле, на них ни документов. И до сих пор много там не похоронено. До сих пор количество жертв вот на Волжском фронте, вот в этих краях, почему-то все время преуменьшает. А на самом деле, оказывается, там сотни тысяч людей погибло.
1: Один из выживших ветеранов Волховского фронта, морской пехотинец, Александр Николаевич Яковлев. Человек, вспоминающий о войне с отвращением. Цена

0: обеда. Над передачей работали продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий цикла Владимир Тольц.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи».
4: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
5: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
6: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
4: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
5: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
4: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
5: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию.
3: Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.

0: Парижский салон открывался 1 мая. И день, когда работала отборочная жюри, был одним из самых веселых дней в Париже конца 19 века. Парижане, свешиваясь с балконов, наблюдали, как тысячи художников, одетых кое-веки раз в приличные костюмы, боролись на ветру со своими огромными шедеврами, которые они несли на правый берег, в Палас де Индустрии, надеясь, что их примут на выставку. И в 1877 году среди этих художников был молодой американец, ученик художественной школы Эколь де Базар Джон Сарджент с большим, метр на метр, портретом своей приятельницы Фанни Уэтс.
1: Французы были одержимы искусством, и выставку в салоне можно сравнить из нынешних культурных событий только с Каннским кинофестивалем.
0: Так характеризует парижский салон и дебют Сарджента писательница Дебора Дэвис.
1: Критики и журналисты съезжались со всего мира. За 2 месяца выставки ее посещали сотни тысяч зрителей. В воскресенье по 50 тысяч в день. В зале Палас де Индустри помещалось до 7 тысяч картин. И 40 членов жюри решали не только кого принять, но где какая картина будет висеть. Многие художники были обречены на безвестность только потому, что их работы было не рассмотреть под потолком огромного зала. А кроме того, салон не был открывателем новых течений в искусстве. Наоборот, он был охранителем популярного вкуса. И первый портрет Сарджента был его прелестным образцом.
0: Сарджент, американец, сын филадельфийского хирурга, родился и вырос во Флоренции. Его мать бредила Европой и не желала жить в Америке. Из-за нее или благодаря ей семья вела жизнь кочевников. И Сарджент вырос не американцем, не итальянцем, не французом. Вот что рассказывал в документальном фильме о нем один из кураторов Вашингтонской национальной галереи Николай Сиковский.
2: Он свободно говорил почти на всех европейских языках, подолгу жил во всех европейских странах, но не принадлежал ни к одной. Это было нелегко для человека, но полезно для художника, потому что такой космополитизм дает восприятию некоторую объективность. Вы оказываетесь вне традиции, на вас не давит груз принятого.
0: Джон Сарджент начал рисовать в 10 лет. В 18 родители привезли его в Париж, в знаменитую школу знаменитого портретиста Эмиля Каролуса Дюрана. Дюран денег со студентов не брал и сам за преподавание ничего не получал. Он появлялся в школе 2 раза в неделю, почти не разговаривал со студентами и никогда на них не смотрел. Настолько, что, встретив его на улице, они не знали, здороваться или нет, не уверенные в том, что он знает их в лицо. Его критика сводилась к тому, что он молча протягивал руку, студент клал в нее карандаш, кисть или уголь, и маэстро молча же делал поправки. Однажды какой-то новичок ошибся и пожал протянутую руку. И вот в один прекрасный день, осенью 1874 года, на пути из студии Дюран остановился взглянуть на работы очередного новичка, Джона Сарджента. Один из тогдашних студентов позже писал:
2: «Мы толпились вокруг. Дюран открыл альбом, и мы были поражены зрелостью рисунков американца. Я взглянул на учителя. Его брови взлетели вверх, и неожиданно он молча поднял глаза на Сарджента. Потом резко повернулся к матери Джона и сказал фразу, ставшую ходящей. Он уже многому научился. Придется разучиться. Потенция выше средней. Принят». Поклонился и ушел.
0: Рассказывает в документальном фильме о художнике внучатый племянник Сарджента Ричард Орманд.
3: Обучение в парижской Эколь де Бюзар было в то время очень тяжелым, очень напряженным и лучшим в мире. Дюран не учил принятым академическим приемам рисования. Он, например, запрещал обводить лица и глаза линиями, потому что студент мог поверить, что этот искусственно проведенный им контур и есть живая форма человеческого лица. Дюран требовал, чтобы весь контур создавался только цветовыми мазками. Под влиянием Веласкеса он усвоил и учил студентов создавать образ только деликатными модуляциями цвета и света, переводить эмоции в физическое движение кисти, в мазки краски.
0: И Сарджент преданно и неустанно учился у Дюрана, работая с утра до ночи. Его сестра писала в письме: «Он живет в латинском квартале, как в Филадельфии, совершенный пуританин». Но, несмотря на это несоответствие Парижу, молодой Сарджент покорял всех, кто его узнавал, даже своих сокурсников-художников. Один из них, англичанин Джон Алден Уэйр, писал домой.
2: «Познакомился поближе с Джоном Сарджентом. Такого таланта у нас еще не было. Его работы маслом и рисунки, как у старых мастеров. Он свободно говорит по-французски, по-немецки и по-итальянски. Играет на рояле, как профессионал. Он очень много читает, и у него есть принципы. Благодаря ему атмосфера в нашем ателье как-то незаметно изменилась. Вышла из моды лень, волокитство и даже идиотская одежда. Уилл Лоу, например, любил ходить в рванье, но в розовом атласном цилиндре. А Сарджин всегда одет аккуратно. Костюм, белоснежная рубашка, галстук. При этом он совершенно не замечает своего действия на людей. Начисто лишен тщеславия. Знакомство с такими людьми поднимает дух. Я очень надеюсь, что мы подружимся.
0: К концу курса в художественной школе по Парижу поползли слухи, что Дюран завидует своему ученику. Так или нет, но Сарджент в качестве дипломной работы сделал портрет Дюрана с благодарственной надписью учителю. И портрет этот принес Сардженту первую настоящую известность. Об этой работе рассказывает историк искусств Мэри Волк.
1: Сарджент превзошел учителя. И доказательством тому знаменитый портрет Дюрана. Это, с одной стороны, явно дипломная работа в манере, преподанной учителем. С другой стороны, вызов на соревнования.
0: На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Вчера видел в салоне работу Джона Сарджента по Реамброзии. Марокканка в белом одеянии на фоне белой колонны, прикрыв голову белым покрывалом, вдыхает голубовато-белые пары, идущие из серебристо-белой курильницы. Я не знаю, правдива ли его картина с точки зрения этнографической и религиозной, но, боже, как она красива, загадочна, незабываема. Белое волшебство.
1: Такой была реакция писателя Генри Джеймса на картину Сарджента 1882 года. И восхищен этой картиной был не он один. На Сарджента посыпались заказы от европейских аристократов и богачей, а знаменитости стали с удовольствием соглашаться на его предложение написать их портреты. И он делал с ними, что хотел. Писатель Роберт Льюис Стивенсон не без восхищения описывал свой собственный портрет работы Сарджента.
0: «Он написал меня в моей собственной столовой, в моей собственной вельветовой куртке, крутящим мой собственный ус. По-моему, его работа блестящая, но слишком эксцентрична для салона. Я иду, чуть карикатурно, в одном углу картины, моя жена в диком одеянии, как призрак, сидит в противоположном углу. Получилось живо и красиво, с этим сарджентовским юмором, но в целом чертовски странно».
1: В работах Сарджента, празднично красивых, всегда было что-то литературное. Портрет черноглазой миссис Уилтон Фипс с ее самоуверенной невинностью кажется просто портретом Мэй Уэлланд из романа Эдит Уортон «Век невинности». Знаменитого в Париже врача доктора Потци, красавца и Дон Жуана, Сарджент изобразил в дьявольски красном халате на фоне шелкового занавеса, который подозрительно напоминал занавес алькова. Портрет был ошеломительно красив, предательски выразителен и вызвал чуть скандальное восхищение парижан. Сарджент стал мэтром. Его работы уже проходили на выставку в салоне, минуя жюри. И студенты рассказывали про него байки, как когда-то про Дюрана.
0: Люди рассказывали, как он вел себя в студии. Он ставил холст рядом с человеком, чей портрет писал, так, чтобы и на человека, и на холст падал одинаковый свет. Поэтому он все время бегал. Сначала отбегал и смотрел на человека, потом бросался к холсту и наносил несколько мазков. Потом снова отбегал и смотрел. Кто-то посчитал, что за один сеанс он пробегал мили 4. При этом он все время что-то говорил, а бросаясь на холст, часто бормотал: «Демоны, демоны».
1: Сарджент пишет свои портреты в манере старых мастеров. И это 80-е годы 19 века, в расцвет импрессионизма. Вот что говорит об этой его удивительной старомодности участник нашей передачи, профессор NYU и куратор музея Гуггенхайма Роберт Розенблум.
2: Not only Sargent, but several of his contemporaries, Giovanni Boldini, and also the Spaniard Sorolla.
0: Не только Сарджент, но и другие портретисты того времени. Итальянский художник Джованни Болдини, писавший портреты европейских знаменитостей, испанец Сорольа. Все они писали в конце 19 века так, будто Ван Гога и Сезанна не существовало, а в начале 20 века так, словно не существовало Пикассо и Матисса. Они были анахронизмом.
1: То есть вы согласны с теми критиками, со знаменитым Роджером Фраем, например, который говорил, правда, уже после смерти Сарджента, что его искусство — это искусство, подчиненное социальным требованиям, и что он, по большому счету, не художник, а стилист?
0: Это предубеждение модернизма. Сарджент, как художник, был виртуозом. Дело еще в том, что его манера писать была очень экстравагантной. Он налетал на холст с разбегу и наносил кистью резкие, короткие мазки. Многим это казалось актерским приемом, и они относились к Сардженту как к фокуснику, но на самом деле это была виртуозность мастера. Не напрасно же Агюст Роден называл его современным Веласкесом. Сарджента в его время часто и тоже справедливо сравнивали с Хальсом, у которого была такая же легкая и быстрая кисть. Это была техника старых мастеров. И сейчас, когда вы смотрите на портреты Сарджента, у вас не может не перехватывать дыхание от того, как эти короткие мазки, как эта быстрая кисть волшебно передавала свет фонаря, нежность кожи, легкость ткани, богатство драгоценностей.
1: Вот что добавляет к этому Эрика Хершлер.
3: I think so Сарджент очень интересовался модернизмом, был знаком со многими импрессионистами, включая Мане, часто делал скетчи, используя их технику. Но он слишком заботился о популярности, о клиентуре, о заработках. Возможно, поэтому он никогда не решился на смену стиля. Он взял что-то от модернистов и вплавил в свой элегантный романтический реализм. Очень незаметно.
1: Если Сарджентом действительно руководили лишь социальные амбиции, то в 1884 году он совершил непоправимую ошибку. Он написал портрет мадам Икс. Вирджиния Гутро была американкой, южанкой, родом из Луизианы. После гражданской войны, на которой погиб ее отец, Вирджиния, тогда ее фамилия была Авино, приехала с матерью в Париж, где потрясла общество своей экзотической и вызывающей красотой. Прямо Скарлетт О'Хара из романа «Унесенный ветром». В Париже Вирджиния очень быстро вышла замуж за банкира Гутро, после чего начала вести довольно свободный образ жизни. Доктор Поцци, по слухам, был одним из ее многочисленных любовников. Сарджент был так заворожен совершенными линиями и алебастровой кожей мадам Гутро, что попросил ее позировать и сделал для салона ее портрет в декольтированном черном платье.
0: В картине все было доведено до предела. Шик черного открытого платья, резко повернутая голова, заостренный вызывающий профиль. Ее поза и платье все было слишком эротично. Это была дерзкая женщина, красота и эротичность которой были дерзко выставлены на показ. И, конечно, для дамы из общества это было оскорбительное произведение искусства.
1: И на выставке в парижском салоне 1884 года, буквально забитой изображениями обнаженных тел, именно этот портрет дамы в черном платье вызвал оглушительный скандал, рассказывает историк искусств Мэри Кроуфорд Волк.
3: Друг Сарджента Ральф Кёртис записал в дневнике: «Вчера были похороны Джона Сарджента. Он, конечно, опасался реакции на портрет, но действительность превзошла все ожидания. Мадам Гутро и ее мать явились к нему в студию и устроили чудовищную сцену. Мать рыдающим голосом говорила: «Вы ее убили, убили! Она умрет от огорчения и стыда». Главное возмущение вызвало бретелька ее черного платья, которое в оригинальном варианте картины соблазнительно соскользнула с плеча. Художнику пришлось внести в картину поправку и вернуть бретельку на место.
1: Еще вчера главный портретист Парижа, на следующий день после открытия выставки в салоне, Джон Сарджент стал изгоем. Богатые клиенты отменили все свои заказы. Критики писали, что профиль мадам Икс карикатурный, кожа мертвенная, поза искусственная, рука вывернутая, безвкусно, скучно, уродливо. Понадобилось 100 лет, чтобы критики признали портрет мадам Икс и прелестный набросок к нему, который художник назвал «Тост мадам Икс», одними из лучших, если не самыми лучшими портретами Сарджента. На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Дорогие друзья, пригрейте до моего приезда художника Джона Сарджента. Он талантливый художник, талантливый человек и джентльмен до кончиков ногтей. Он взял от Парижа все, что Париж мог дать, и теперь, я уверен, его домом станет Англия. Я принимаю близко к сердцу его работу и его судьбу. Заранее благодарю, Генри Джеймс.
1: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
0: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
2: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
1: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
0: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
1: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
0: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию. «Это про Сарджента», — так замечательно сказал Генри Джеймс. «Восприятие само по себе уже творчество».
1: Кстати, о портретах Вертхаймеров. Дружба Сарджента с еврейским семейством не одобрялась обществом. И дело снова могло бы дойти до скандала, если бы Сарджент не был уже недосягаем для такого рода скандалов. Ему никто ничего не мог диктовать, он сам стал диктатором. Неизвестно, был ли он действительно влюблен в младшую дочь Вертхаймера Ину, или это были только слухи. Но ее портрет стал одним из лучших поздних портретов Сарджента. На черном бархатном фоне видно только жабо, манжеты, перья на шляпе и ее на кого-то оглянувшееся лицо, очаровательное и интеллигентное. Когда Инна вышла замуж, Джон Сарджент вдруг заявил, что он покончил с портретами.
3: «Больше никаких портретов», — сказал он. «Они мне так надоели, что, надеюсь, больше не напишу ни одного, особенно дам высшего света. Я должен выбраться, наконец, за границу, на юг, на солнечный свет. Я буду писать то, что увижу, и пусть ведет меня власть селекции».
1: С 1912 года Сарджент снова начал вести жизнь кочевника, как когда-то в детстве. Каждую весну он с группой близких друзей, в которую всегда входила его любимая племянница Роуз Мэри, отправлялся по всей Европе, наслаждался обществом, видами, собирал антиквариат и писал пейзажи с Роуз Мэри. Критик Роджер Фрай вынес ему приговор. Мистер Сарджент, уехав в Европу, превратился в ординарного туриста. Если бы...

0: Элегантный мир Джона Сарджента был разрушен. Август 1914 года застал его и всю его компанию в Тироле, откуда их довольно долго не выпускали, а потом, наконец, пообещали дать им визу на ближайшее воскресенье. И Сарджент спросил у военного чиновника: «Надеюсь, по воскресеньям они не воюют?» Война до поры до времени огорчала его только из-за осложнений с путешествиями. Но однажды ему в Лондон пришла телеграмма из Парижа. «Вчера немцы обстреляли театр Сен-Жермен. Роузмери погибла». Через месяц 62-летний Сарджент уже был на фронте. «Я должен это увидеть», — сказал он другу, который его провожал. «Я всю жизнь ограждал себя от ужасного. Я практически не выходил из студии. Пора».
1: Он прибыл на фронт в район Арраса и сделал там огромное количество акварелей и зарисовок военных сцен, портретов солдат и эскиз к огромной картине, которую назвал «Газ». Это длинная очередь солдат, ослепленных горчичным газом, с повязками на глазах, которые идут, держась друг за друга, в полевой госпиталь. Картина, посвященная такому современному событию, современной войны, написана в классической форме. Солдаты застыли, как на греческих барельефах, опустив головы в выразительных позах, но в пыльной, выленившей военной форме и освещенные розовым вечерним светом, на который Сарджент был такой мастер. Это невероятно трогательная картина об одном из ужасов современного мира.
0: На фронте Сарджент жил в окопах и в землянках и долго болел инфлюенцией, которая сильно подорвала его здоровье. Джон Сарджент умер в 1925 году, очевидно, мгновенно. Его нашли на утро в постели, очки сдвинуты на лоб и в руках раскрытый том Вольтера.
1: Ко времени его смерти он считался безнадежно старомодным. Критики, если и писали о нем, то только для того, чтобы упомянуть его поверхностность, декоративность и эстетство. В учебные программы он не входил. И это отношение продолжалось примерно до 1990 года, когда в Америке вдруг началась ностальгия по Сардженту. А сейчас его репутация в художественном мире достигла высот, на которые он не поднимался при жизни.
0: Профессор Розенблюм, почему именно сейчас вспомнили Сарджента?
2: Well, it's a very familiar phenomenon in the history of 19th century art.
3: История искусств в 20 веке – Бермудский треугольник. Художники, знаменитые в 19 столетии, в первые две трети следующего столетия практически исчезали из виду, если их работы не отвечали требованиям модернизма. 20 век был полон революционных движений, которые по природе своей были чрезвычайно агрессивны. Но в конце 20 века, когда модернизм уже всех победил и царил в искусстве, люди украдкой стали оглядываться назад, уже без предубеждения, рожденного модернистским искусством. С точки зрения модернистов, портретная живопись была живописью низшего разряда, потому что предметом интереса модернизма были не люди и не лица, а более высокие и более абстрактные задачи – отыскание чистых форм существующего мира, или его геометрии, или цветовой гаммы. Возвращение портрета как жанра, и не только портретов Сарджента, но и Балдини и Сероя – это возрождение интереса к индивидуальности.
0: Вот никто в Америке не вспоминает замечательного русского художника-портретиста, который жил в то же время.
3: Вы имеете в виду Серова? О да, конечно. В 2000 году я и несколько других кураторов Гугенхайма ездили в Россию, и все были потрясены работами Серова. Но, конечно, в Америке его мало кто знает. А Сарджента знают, потому что он описал целый период нашей истории. Сарджент создал портрет аристократии и вообще элиты, определявшей лицо целой эпохи. Это было время гигантов. Карнеги, Рокфеллера, Ротшильдов, Моргана, время Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Словом, к замечательным художественным достоинствам портретов Сарджента добавилось очарование истории. Смотреть на его портреты – это как совершить путешествие на машине времени в забытый мир.
0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Долго она там уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
14: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
15: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники...